0: buscamos página 74, el tercer bloque. Los que podemos poner de los días, les invitamos.
1: Чонта хон ир ха ултүн ачжаа чонта шахэт гүйцдүү тань юус чонта төгч бинаа чонта лу мацул имаар самиеш исипаа ихтэй хон мацул би хакон лакан метат оц хон хуэрс болори оц хон атанаш такан мине тот антри ич манту Сан-Франциско тат почекоржа, потоколейша тат. Ich atze hoch schön dran.